от веды, суть мою, и плод, и голод. Я в теплоте гнию, мне нужен холод.